0: Все-все-все. От окрестностей Москвы в Ируне до Красной площади Москвы настраиваемся на волну Льва Астматика Фермина Мугуруса.
1: La 97. Amets egiten duen irratia.